Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю «Слепой Бартимей». Перед праздником Пасхи на дорогах, ведущих в Иерусалим, скапливалось много народу. На сей раз толпа людей сопровождала Иисуса и Его учеников. Многие из них слышали, как Иисус учит народ, и были свидетелями исцеления больных. Весть о приходе Иисуса быстро распространилась по округе. Вдоль дороги по обочинам стояли люди, чтобы хотя бы взглянуть на Него. За городскими воротами Иерихона сидел слепой по имени Вартимей и просил милостыню у прохожих. Услышав топот ног многочисленной толпы, он удивился и спросил, почему идет столько народу. Ему ответили, что этот народ сопровождает Иисуса из Назарета. Вартимей слышал об Иисусе. Кто-то рассказывал ему о том, что Иисус исцелил человека, родившегося слепым. Разумеется, Вартимей тоже очень хотел прозреть. Он поднялся со своего места и громко крикнул: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Те, кто стояли рядом, пытались его утихомирить, но слепой Вартимей стал кричать еще громче: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и сказал, чтобы к нему подвели слепого. К Вартимею подошли и сказали: «Успокойся и иди! Иисус зовет тебя!» Вартимей обрадовался. Он сбросил с себя ветхий плащ и подошел к Иисусу. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил Иисус. «Господи, верни мне зрение!» — сказал Вартимей. Иисус ответил: «Иди, вера твоя спасла тебя!» Слепые глаза Вартимея тотчас открылись. Он стал видеть так же ясно, как те, кто никогда не был слепым. И пошел прозревший Вартимей за Иисусом, прославляя Бога. Народ при виде происшедшего тоже принялся возносить хвалу Богу.

Ранним утром следующего дня Иисус и его ученики оставили Вифанию, в которой ночевали во время пребывания на празднике в Иерусалиме, и отправились в Иерусалимский храм. По дороге Иисус проголодался и, увидев росшую на дороге смоковницу, подошел к ней и стал искать в ее ветвях плоды, но не нашел ни одного. И, уходя, сказал: «Да не вкусит отныне никто от тебя плодов вовек». Придя в Иерусалим, Иисус вместе с учениками направился в храм. Иисус увидел оживленную куплю-продажу жертвенных животных и обмен денег. Он знал, что здесь обманывают народ. Однажды он уже выгнал этих людей из храма. Он выгнал их снова и сказал: «Написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Слух о том, что Иисус в храме, распространился по городу. К Иисусу привели больных, слепых и хромых, и он исцелил их. Первосвященники и фарисеи наблюдали, что делает Иисус. И тут в храм пришли маленькие дети. Они окружили Иисуса и стали петь: «Осанна сыну Давидову!» «Слышишь, что поют эти дети?» — подступили к нему негодующие первосвященники и книжники. «Да, слышу», — ответил Иисус. «Разве вы никогда не читали в Писании: «Из уст младенцев ты устроил хвалу»?» Первосвященники пришли в ярость. Еще больше захотели они избавиться от Иисуса, но не могли придумать, как это сделать. Они боялись что-либо предпринять против него здесь, в храме, ибо весь народ внимательно слушал его слова. Наступил вечер, и Иисус с учениками отправился, как обычно, в Вифанию, чтобы провести там ночь у своих друзей. Когда на следующее утро они возвращались в Иерусалим и проходили мимо той самой смоковницы, на которой накануне Иисус не нашел ни одного плода, они увидели, что все листья ее засохли. Как могло произойти такое в течение одного лишь дня? Иисус сказал своим ученикам: «Если будете верить и не усомнитесь, что Бог слышит ваши молитвы, будете творить дела больше этих. Все, что не попросите у Бога с верою, получите». Когда они снова вошли в храм, Иисуса ожидало уже много народу. Первосвященники и книжники тоже находились там, чтобы помешать Иисусу учить народ. Они пытались затеять спор: «Какой властью ты учишь и творишь чудеса? И кто дал тебе эту власть?» — спросили они Иисуса. Иисус сказал: «Спрошу и я вас об одном. Если ответите мне, то и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от людей?» Первосвященники и книжники не знали, что ответить. «Если ответим, что Иоанн – истинный пророк Божий, то Иисус скажет: почему же вы не поверили ему? Если скажем, что он лжепророк, то народ возмутится против нас», – рассуждали они. И, не решившись ответить на вопросы Иисуса, сказали: «Не знаем, откуда было крещение Иоаннова». Тогда Иисус ответил им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».

Жил в Иерихоне один богатый человек по имени Закхей. Он был начальником мытарей. Когда до Закхея дошла весть, что, направляясь в Иерусалим, Иисус пройдет через Иерихон, он захотел увидеть этого удивительного человека. Закхей стоял в толпе, собравшейся у дороги. Но увидеть Христа не мог, ибо был слишком мал ростом. Тогда, недолго раздумывая, он забежал вперед и взобрался на смоковницу. Вскоре на дороге показались путники, идущие в Иерусалим. Жителям Иерихона не терпелось хотя бы мельком увидеть Иисуса. Путники, между тем, приблизились к смоковнице. Дойдя до нее, Иисус и его апостолы остановились. Иисус взглянул вверх и увидел Закхея. «Закхей!» — позвал Иисус. «Сойди скорее с дерева! Сегодня я собираюсь остановиться у тебя в доме!» Для Закхея это было полной неожиданностью. Теперь он сможет принять Иисуса и поговорить с ним. Довольный Закхей шел впереди и показывал дорогу, а остальные следовали за ним. Некоторые люди осуждали Иисуса за то, что он остановился в доме мытаря, которого они называли грешником. Фарисеи никогда не зашли бы в дом такого человека. Доброта Иисуса произвела на Закхея глубокое впечатление. Его сердце словно подменили, и он сказал Иисусу: «Господи, половину своего богатства я отдаю бедным, а тем, у кого взял больше положенного, собирая подать, воздам вчетверо». Иисус был рад таким словам Закхея и в ответ на это сказал: «Отныне в дом твой вошло спасение, ибо Сын Человеческий пришел, чтобы отыскать и спасти заблудших».

Волшебное яблоко. Я хочу вам рассказать, какая удивительная история произошла со мной. Вчера вечером я только собрался смотреть мультики, слышу, как мама говорит моему старшему брату: «Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба к ужину». А Сергей, конечно, ко мне: «Витек, сбегай в хлебный, а то у меня завтра контрольная по геометрии. Мне надо повторить теоремы». А я ему в ответ: «Нужны мне твои теоремы. Сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом, а не мне». А Серега, конечно, мне щелчок в лоб, деньги в руки и вытолкал за дверь. Ух, и разозлился я на него. Ну что делать? Побежал в магазин. Я тогда еще думал, что успею к началу детской программы. Но в магазине была такая очередь, пришлось пристроиться в самом хвосте. Я стоял и злился на очередь, на продавца, на Сергея. Я крутился, подпрыгивал, мне даже замечания сделали. Но, наконец, подошла моя очередь. Я взял хлеб, расплатился и бегом к выходу. И, честное слово, я не заметил старушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Я с разгона налетел на нее. Корзинка выпала у нее из рук, а из корзинки в разные стороны разлетелись яблоки. Я ужасно испугался и растерялся.

И тут еще вся очередь на меня накинулась. Что за ребенок? Тут стоял, крутился, всем мешал, а теперь бабушку чуть с ног не сбил. А я только стоял и повторял: «Простите, я нечаянно». А бабушка, представляете, говорит: «Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем». И она, представляете, погладила меня по голове. Я быстро помог ей собрать и сложить в корзину яблоки. И вот даю ей последнее яблоко. Она взяла его и говорит: «Смотри, сынок, с ним ничего не случилось. Она такой же красивая, как и было». И дает это яблоко мне. «Возьми, только вымой его дома». И опять погладила меня по голове. Представляете? Я пошел домой. Я уже не спешил. Мультики, наверное, кончились. А мне, честно говоря, и не хотелось уже их смотреть. Я пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно было такое красивое, румяное и блестящее. Все это время я думал про бабушку. Какое у нее было доброе лицо, как она гладила меня по голове. «Подумать только, она совершенно чужой человек», сказала мне такие хорошие слова, вместо того, чтобы отчитать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног, рассыпал яблоки на грязный пол. И она мне это простила и ни слова не сказала в упрек. И тут мне стало так стыдно. А я обиделся на брата лишь за то, что он попросил меня сходить за хлебом. Я так злился на него. Я придумывал ему страшную месть за то, что не смог посмотреть какие-то глупые мультики. Как мне было стыдно! Я взял яблоко и пошел к Сергею. Он оторвался от своей геометрии. «А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини, но мне действительно надо заниматься». А я ему говорю: «Да ничего, Серега, это ты меня прости. Я сам должен был предложить сходить вместо тебя за хлебом». И даю ему яблоко. Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. А я сел на диванчике в углу и сижу себе. Вдруг мой брат отодвигает книжку, берет яблоко и идет на кухню. Я, конечно, за ним, тихонечко. Подходит Сережа к маме и говорит: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг, ты его не убирала». А мама говорит: «Ой, Сережка, это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты и в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Надо просто смастерить еще одну полочку. Вот вы с Витей в субботу этим и займитесь». «Хорошо, мамочка», – говорит Сережа и дает ей яблочко. Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А я на кухне на табуреточке сел и наблюдаю, что же дальше будет. Смотрю, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. А тут ключ в двери повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы и тортик, между прочим. А мама стоит, к окошку отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад, а наш папа так заработался, что забыл ее поздравить, и мама на него обиделась. Папа теперь каждый день цветы носит. У нас уже вас не хватает, а мама все обижается. Сижу я тихонько, мама к окошку отвернулась, яблочко к щеке прижимает, а папа в дверях с цветами и тортиком топчется.
Тут моя мамочка поворачивается и говорит: «Ура! Мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки». Мой папа аж расцвел. «Ты прости меня, родная!» Это он маме говорит. А мама ему отвечает: «Это ты меня прости. Нашла я за чего обижаться. Подумаешь, я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь». И дает мама папе яблоко. Сели мы за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. Все довольны. И тут папа говорит мне: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий, но в это воскресенье мы точно пойдем, обещаю». И дает мне папа яблочко. В тот вечер я долго не мог уснуть. Я положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Я думал о бабушке, о наших обидах, о яблочке, которое нас всех примирило. И я решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром я встал, умылся и побежал на улицу. Я решил найти ту бабушку. Я побежал к магазину. Почему-то был уверен, что найду ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Я ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочке. Я подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было. И в конце я сказал: «Это яблочко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех примирило и научило прощать и просить прощения. Оно, наверное, и вас научило быть такой доброй». А бабушка улыбнулась и говорит: «Нет, сынок, это яблочко не волшебное, а простое. Не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. Он учит добру и любви. А добро рождает добро, и любовь рождает любовь. И то хорошее, что мы сделали кому-то, как доброе эхо возвращается к нам». И она опять погладила меня по голове.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 4 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о второй части этой главы, в которой говорится о том, что пришествие Христа — это надежда и утешение для всех христиан. Фактически мы приступаем к новому разделу первого послания к Фессалоникийцам, к разделу, который по праву считается одним из наиболее важных пророческих отрывков Священного Писания. Здесь идет разговор о грядущем пришествии Христа за Своей Церковью. Однако это вовсе не означает, что приход Господа должен состояться незамедлительно или в самом скором будущем. Сам Павел никогда не использовал подобных слов. Апостол вовсе не хотел, чтобы люди считали, что пришествие Господа произойдет уже при их жизни или в ближайшем будущем. Сегодня прошло уже 2000 лет после того, как Павел написал свое послание к Фессалоникийцам. Но мы по-прежнему говорим о близящемся приходе Христа. Однако, когда мы говорим, что пришествие Господа является близким, мы подразумеваем, что оно неотвратимо приближается и является следующим событием в великом Божьем плане. Как-то мы с женой летели на самолете, и пилот объявил, что наша следующая остановка будет в каком-то городе. Услышав объявление пилота, никто из пассажиров, направлявшихся в тот город, не стал лихорадочно собираться и двигаться к двери. Все дело в том, что до места назначения нам предстояло еще 5 часов полета. Но это не мешало нам сознавать, что данный город ожидает нас впереди. То же самое можно сказать и о грядущем приходе Спасителя. Однако есть некоторые отличия между нашим ожиданием прибытия в назначенный город и ожиданием пришествия Христа за Его Церковью. Мы с женой знали, что нам предстоят еще 5 часов полета. Но мы не знаем, как далеко от нас пришествие Христа. Оно может случиться через 5 часов, 5 дней. 5 недель, 5 месяцев, а может быть, через 5 лет или 5 столетий. Мы попросту не знаем об этом. Однако оно неотвратимо близится, ибо это следующее историческое событие в грандиозном плане нашего Бога. Павел ясно заявляет, что он верит в близящееся возвращение Христа. В 15 стихе этой главы мы читаем: «Мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня». Павел верил, что Господь Иисус Христос мог бы прийти уже при его жизни. Однако апостол не утверждал, и, как я полагаю, даже не считал, что Господь обязательно должен прийти уже при его жизни. Апостол лишь говорил, что Христос мог бы прийти. Именно эту позицию Павел демонстрирует в своем послании к Титу в 13 стихе 2 главы, говоря об ожидании блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Есть люди, которые обвиняют Павла в том, что, подойдя к концу своего жизненного пути, он изменил свои богословские взгляды. Помните, что это послание к Фессалоникийцам является одним из самых ранних произведений апостола. Но изменил ли Павел своим богословским взглядом? Когда апостол писал свое послание к филиппийцам, он был уже пожилым человеком и подошел к концу своей жизни. Однако и в послании к филиппийцам апостол говорит, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, как мы читаем в 20 стихе 3 главы. То есть даже в самом конце своей жизни Павел все еще ожидал прихода Спасителя. Иными словами, и тогда, и сейчас пришествие Христа являлось и является для нас долгожданным событием, становясь все более и более близким с каждым мгновением.
Говоря о пришествии Христа за Своей Церковью, Павел использует термин «восхищение Церкви», который означает, что мы будем подняты и встретимся с Господом на облаках. Греческое слово «гарпадзо», переведенное у нас как «восхищенные», буквально означает «внезапно схвачены», «подняты» или «перенесены». Сегодня встречаются богословы, которые придерживаются других позиций. Они говорят, что Библия вовсе не говорит ни о каком восхищении, и что упоминание этого события невозможно найти в Священном Писании. Я не знаю, как им удается отстоять свою позицию, но я настаиваю, что учение о восхищении присутствует в Новом Завете. Мы встречаем это учение в 17 стихе, изучаемой нами главы, где апостол пишет: «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Восхищение — это вполне адекватный термин, который можно заменить словом «поднятие» или «перенесение». Если вам не нравится термин «восхищение», вы можете не использовать его, но тогда используйте иное, аналогичное слово. В любом случае, факт остается фактом. Библия говорит, что верующие во Христа будут подняты на облака, чтобы встретиться с Господом. Иными словами, Павел недвусмысленно учит о восхищении Церкви, говоря, что это восхищение может произойти в любой момент, и что оно будет следующим событием в Божьем плане. Вас наверняка удивит, если я сейчас скажу, что вовсе не учение о восхищении является главной темой этого отрывка послания. Но на самом деле основным вопросом здесь является отнюдь не восхищение. Здесь Павел отвечает на другой вопрос, а именно, что произойдет с верующими, которые уйдут из жизни до наступления восхищения. Мы должны вспомнить историю появления этого послания, чтобы понять, почему данный вопрос был важен для верующих в Фессалониках. Павел пришел в Фессалоники во время своего второго миссионерского путешествия. В книге «Деяния апостолов», в 17 главе во 2 стихе, мы читаем об этом. «Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». Это значит, что Павел провел там менее месяца, и за этот месяц он совершил поистине исполинскую миссионерскую работу. Апостол проповедовал в Фессалониках Евангелие, люди пришли ко Христу, и в этом городе была основана церковь. А затем апостол наставил этих верующих во многих великих доктринах христианской веры. Причем интересно, что он говорил с этими христианами и о восхищении церкви. Когда я был молодым проповедником, мне довелось работать в общине, где было не принято проповедовать о пророчествах. Я, честно говоря, полагаю, что мои коллеги просто плохо ориентировались в этом вопросе. При этом, в качестве оправдания, они говорили, что все это слишком глубокие истины, которые следует объяснять только зрелым верующим, а вовсе не новообращенным. Жаль только, что Павел не знал об этом, поскольку он провел в Фессалониках менее одного месяца, однако решился учить новообращенным эсхатологическим доктринам. Более того, когда мы с вами доберемся до второго послания к фессалоникийцам, мы выясним, что апостол рассказывал фессалоникийским верующим о великой скорби и о человеке греха, то есть об антихристе, который должен прийти в мир. Иными словами, Павел преподал фессалоникийцам весь спектр библейских эсхатологических доктрин. Так что это попросту нелепо, когда кто-то утверждает, что данные истины не следует преподавать новообращенным христианам. Даже молодые верующие вполне способны понять все эти доктрины. И Павел наглядно продемонстрировал нам этот факт. Совершенно ясно, что Павел учил фессалоникийцев о том, что восхищение церкви может произойти в любой момент, и что оно
неотвратимо приближается. После этого Павел покинул Фессалоники и отправился в Верию, где провел какое-то время и тоже основал церковь. Затем апостол сел на корабль и направился в Афины. Мы не знаем, сколько времени он провел в Афинах, ожидая Тимофея и Силу, которые должны были принести ему известие из Фессалоник. Так как они не появились, апостол двинулся в Коринф. Там Павел провел некоторое время, где его друзья наконец-то нашли его, принеся некоторые вопросы фессалоникийцев. В ответ Павел написал первое послание к фессалоникийцам, чтобы подбодрить этих верующих и ответить на некоторые вопросы касательно восхищения церкви. Мы не знаем, сколько времени прошло после того, как Павел ушел из Фессалоник, однако понятно, что за это время некоторые верующие ушли из жизни, и у оставшихся христиан возник естественный вопрос. Неужели их умершие братья лишились возможности участвовать в восхищении? Нет сомнений, что в фессалоникийской общине Павел рассказывал о грядущем пришествии Христа. В противном случае весь этот разговор был бы абсолютно лишен смысла. Павел рассказал им о том, что Господь Иисус Христос может прийти в любой момент. Но вот некоторые христиане умерли, а Господь все еще не появился. Неужели эти люди лишились возможности участвовать в восхищении? Что ожидает их? Все это волновало фессалоникийцев, и в своем послании Павел дает им ответы на эти вопросы. Для нас с вами вопросы, интересовавшие фессалоникийцев, имеют несколько иное значение, нежели для верующих в Фессалониках. Все дело в том, что мы с вами живем через 20 столетий после них. С тех пор уже миллионы верующих прошли через врата смерти. Можно с уверенностью говорить, что большая часть церкви уже находится с Господом, и лишь небольшая часть пока еще остается в этом мире. Павел учил фессалоникийцев, что пришествие Христа не за горами. И именно в это мы с вами верим сегодня. Полагаю, что нас с вами сегодня отделяет от пришествия Господа совсем короткий промежуток времени. Это означает, что его возвращение могло бы произойти в любой момент, даже до того, как нам удастся закончить эту передачу. А может быть, пришествие Христа предстоит где-то впереди, далеко в будущем. Мы не знаем и не можем знать точного времени его возвращения. Сам Господь сказал, что мы не знаем ни дня, ни часа его прихода. На мой взгляд, когда сегодня некоторые люди пытаются назначать точные даты возвращения Христа, это таит в себе серьезную опасность. Опасность состоит в том, что они лишают других верующих возможности жить в постоянном ожидании его возвращения. Итак, фессалоникийцы были озадачены судьбой своих братьев, которые умерли, так и не дождавшись восхищения. Понимание этого поможет нам лучше понять оставшуюся часть этой главы, которая начинает с 13 стиха, где Павел пишет: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Буквально в греческом оригинале послания написано: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о тех, кто уснул». Очевидно, что Павел говорит о смерти тела. Понятие «смерть» принципиально не может относиться к душе или духу человека, потому что дух человека не умирает. Мы должны сознавать это, читая данный отрывок. Но прежде чем мы начнем говорить о том, как именно будут происходить события восхищения, я хочу назвать несколько причин, почему смерть тела нередко характеризуется как сон. Между смертью и сном действительно есть много схожего.
Нередко вид покойного очень напоминает спокойный сон человека. Наверняка вам приходилось бывать на похоронах, когда присутствующие пытались как-то утешить родственников умершего, говоря, что покойник выглядит так, словно он живой. «Я никогда не понимал, в чем же утешение, если покойный выглядит так, как будто он жив». Но в какой-то мере данное сравнение справедливо. В момент смерти тело верующего человека как бы засыпает. Спящий человек не перестает существовать. И в этом отношении можно увидеть сходство со смертью. Мертвые тоже не перестают существовать от того, что их тела засыпают. Сон — это временное явление, точно так же и смерть является временным явлением. У сна есть пробуждение, а у смерти есть воскресение. Поэтому крайне неверно говорить, что жизнь — это существование, а смерть — это небытие. Используемое здесь греческое слово «уснуть» происходит от корня «кимаи», который буквально означает «лежать» или «ложиться». Это греческое слово используется здесь точно так же, как оно использовалось бы в отношении обычного сна, когда человек лежит в своей постели. Позволю себе привести вам два примера подобного использования данного слова в Писании. В Евангелии от Луки, в 45 стихе 22 главы, мы читаем: «Встав от молитвы, Иисус пришел к ученикам и нашел их спящими». Лука пишет, что Петр, Иаков и Иоанн спали в эти трудные для Господа минуты. Затем евангелист использует то же самое слово, которое мы встречаем в нашем отрывке из первого послания к Фессалоникийцам. То же самое слово мы находим в 12 главе книги Деяний. «В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Если мы и можем сказать что-то о характере Симона Петра, то это то, что Петр не страдал бессонницы. Даже в самые кризисные минуты этот апостол был способен уснуть. Но нас интересует другое. Здесь используется то же самое слово «кимаи», которое обозначает обычный естественный сон человека. Еще один пример из Писания, когда автор говорит о смерти тела как о сне, мы встречаем в книге пророка Даниила. Во втором стихе 12 главы этой книги мы читаем: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Библия учит, что после смерти тело возвращается в прах, из которого оно было некогда сотворено, но дух возвращается к Богу, который дал его. Даже в Ветхом Завете мы читаем об этом. В книге Экклесиаста, в 7 стихе 12 главы, мы читаем: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Прах — это наше тело. Помните, как Бог сказал Адаму: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». После того, как тело человека было сотворено из праха, Бог вдохнул в него свой дух, который назван дыханием жизни. Поэтому именно тело засыпает в момент смерти, ожидая наступления воскресения. Одно лишь только тело, а дух верующего возвращается к Богу. Ни дух, ни душа не умирают, а потому ни дух, ни душа не воскресают. Только над телом смерть имеет власть, и только тело подвергается воскресению. Прах возвращается к праху, а дух возвращается к Богу, который послал его. Любопытно, что ранние христиане использовали в качестве обозначения места погребения своих умерших близких очень интересное слово. Они использовали греческое слово «коиметерион», которое означает «пристанище для путника» или «гостиницу», где человек проводит ночь. Именно это слово использовалось в то время для обозначения гостиницы или постоялого двора.
Обычно, когда мы приезжаем в другой город и поселяемся в гостинице, мы планируем на следующий день продолжить свой путь. Именно этот образ подразумевается под греческим словом «коэметерион», обозначающим место погребения усопших. Заметьте, что никому не придет в голову рыдать от того, что наш близкий проведет ночь в гостинице. Однако нечто подобное происходит с телами усопших верующих, которые как бы попадают на короткое время в гостиницу, ожидая там своего воскресения. Однажды Господь придет, и эти тела будут воскрешены. Вот почему мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, как Павел говорит об этом в 13 стихе. Ибо в мире язычников нет надежды. Для них смерть — это нечто страшное и пугающее. В Фессалониках археологи нашли надгробную надпись, которая гласила: «Нет пробуждения после смерти, и конец пути — могила». А один греческий поэт Теокрит написал: «Надежда предназначена для живых, у мертвых нет надежды». Вот такими были верования древнего мира, полные пессимизма и печали. Но верующие не должны скорбеть, подобно язычникам. За годы моего служения мне довелось провести немало похоронных церемоний, и я всегда безошибочно мог сказать, являются ли родственники усопшего верующими. Потому как люди плачут о своем умершем близком, можно судить, есть ли у них надежда, или же ее нет. Христиане тоже плачут, и в этом нет ничего зазорного. Никогда Павел не говорил, что верующий не должен плакать. Но он говорит, что мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Христианин может скорбеть о смерти своего близкого человека, но у него все равно есть надежда. И этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого-самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.